0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
2: We have liftoff.
3: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. The Robert Rossbach Show. The Robert Rossbach Show.

прольется кровь, так прольется кровь. Мой язык бескостный станет железом, чтобы говорить, чтобы говорить. Понимаешь только язык меча, что ж.